45. Сори, братан, я не пытаюсь тебя учить, как жить. Я сам, возможно, в прошлом хотел бы что-то изменить. Да, этот трек пропитан лирикой, философией, я знаю. Но смысл вышесказанного я и себе порой.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Podfm.ru представляет.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Когда мы летим, блядь!

0: это жесть.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я в долгу бы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты, я и ты, грязные животные, так что пусть творят разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ёбла, а я кушал пиво с воблой. Ты и я и ты грязные животные, так что пусть творят разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком банале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Я подохну.
0: Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонист чертов, будь ты проклят. Иди, идет, трахать тебя, всю твою семью. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты говно, жопа.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дигелька. Я люблю вас!

сделаем.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: все вы насрали в мое лицо.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее и смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст, он от нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. 100 дорог исходит, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю. Но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить. Как же жить, нам как же жить, нам всем тогда. Но нельзя же никому вокруг не верить.

0: же не верить, как же жить нам, как же жить нам всем тогда.
1: Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда, не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь святая между пальцами вода, и не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимый предаст, тонок нас не выдержит он нас. Друг предаст, любимый продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. По дороге сходишь, что поток тебя сойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет, как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

0: безработная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, карахуй, ты сын? Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави без забот!

0: отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну немножко себе оставляю, а так все жене. Ясно тебе?
1: Я заплатил.

0: Дави без работы! Козлов!
1: Ебаните его!

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в двери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уёбище!

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Украина всю свою
2: Все свое существование
1: отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй опять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нахуй! Знаешь что, у меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь, я тебя в рот ебал и твою семью нахуй!
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Звездочка упала на мою ладонь, вмиг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

говорили люди, как бы ни хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая, где же ты, где, искорка малая, где же ты, где, чувство глубокое,

Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Я куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить это хорошо, завтра выжить тоже хорошо. Все равно, что есть, что было все равно. Было бы, что есть, что будет все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было все равно. Было бы, что есть, что будет все равно.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Желтые бананы растут на дереве, а дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
2: いつまでも追いかけて

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы? Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
0: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
0: Понял.
2: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» – хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона. То и оборона.

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
3: Диджей, ебан.

0: Да.
1: Диджей Ебан.
2: Акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти, какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как. Бойка. Бойка. Бойка. Бойка. Бойка. Бойка. Бойка. Дрова. Дрова. Дрова. Дрова. Бойка. Дрова. Бойка. Дрова. Бойка. Дрова. Бойка. Дрова. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Буратино era stupido. Тупидо. Тупидо. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Эко баба ка.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Oh yeah.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

лишь бы били. Кирюха тоже человек в конце концов. Давай побудем 5 минут в Тверском шалмане.

раз молодежник, сосветит бык, что у дверей губой звенит. Он здесь охранник, бывший мент и КГБшник. Начальник.

Шашлыки, братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно. Там у ларька, он здесь совсем недалеко. За эти бабки ваши раки стали раком.

0: отдохнуть и вернуть все до предела. Затянулись, ах, хуй ты хотела. Эх, а где же вы, мои нулевые? Мы все будто бы в гробу, но живые. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Не дыхнуть, не пернуть, жопа приплыли. Эту яму мы себе сами рыли, эти стены мы себе сами клали и тянули лыбы на наебали. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделе К протрезвели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать героем культуры. Ни свободы, ни прогресса, пиздосы, лишь сосут страну кровососы, а народ бухает, ждет вакцинаций и растет гул полицейских оваций. А народ бухает, ждет вакцинаций и растет гул полицейских оваций. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все в отделе покрасинели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры. Буду Путина хвалить, как велели, чтобы все там в ФСБ охуели, чтобы стать любимцем всей конъюнктуры и в итоге стать министром культуры.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Чувство.
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуй сосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуй сосы. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Ты клоун, блядь, ёбаный.
1: Танкисты, хуй сосы. Танкисты, пидорасы.
2: Ты клоун, блядь,
1: ёбаный. Павел Борисович со мной бухает водку, а пока ты дрочишь свою немытую селедку. Танкисты,
2: пидорасы. Ты, блядь, у тебя
1: А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?
1: Евгений.

не пидорас! Я военком, я военком Ленинградского района. Я ебал тебя, Евгений, я ебал тебя, Евгений.

0: Артисты, пидорасы.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
0: Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: MC Винтин здесь. Это новый трек про моего батю. Да, умереть.

0: уголь.
1: Да,
0: да. Он очень тупой, потому что ты какой-то отстой.
1: Да,
0: ёл, я гулял вчера, и батя

0: он работает.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Superstar.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну бля, чё, бля, рот, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля.
4: Бля, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою мать, сука, твою м

0: курим шмаль, дуем коку, пиво пьем. Пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс in my life. Когда с парнями у нас снюсик под губами, но мы не делимся, мы им обладаем сами. Когда со снюсом, живой на фильм по вкусу. Кино, машине, в театре, в унике под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь.

0: боятся.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс и малай.
2: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
3: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятикратку любая королева?
4: Это фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
5: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там, а здесь возникает напряжение в штанах.

0: Офигенно. Ну давай, расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда титьками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампунь.

0: по вкусу. Кино, машины, десятые, в унике по снюсам. Сидя дома, крышу чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life.
1: Ну что ж, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Бухган свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдет вас он даже по

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Remember when the music just felt so good? I don't know where we went wrong.

0: Петя Грабер.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
2: Что, я каторжный?

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Бочка, бас, колбасит соло, колбасер по пояс голый.

Я-то была счастлива. Что же? Что же?

0: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
1: А потом опять в эту пресс-хату?
0: Нет, такого не бывает.

происходи у нас. Как всегда, заебись, неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стриснет конвой. А у нас на пресс-хате все заебись. И опять на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга, к нам на огонек. Сам попросишь потом, чтоб добавили срок. А у нас на пресс-хате все заебись. А у нас на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга.

дернул, вышел вон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение.

как и что обрел, обнял летящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое.

0: Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Знаете, что у вас в рукавах сплошные тусы? Вы погрязли во лжи, это санскрит отображает крик моей души. Андеграунд, жизнь, боем в один раунд, немодный саунд.

уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

смотреть. Остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долбятся зело. Порозовело, так прикольно, Матильда.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну.
1: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Куда ты идешь?
2: Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом. Дегравиль ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: заканчиваем.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

моя вахта, а прямо небо да залил. Позади меня осталась моя.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

супер-король ебучего мира. Пуля сосед дури, а светофоры, ну и хули. Самый клевый парень теперь, любая ляжет со мной в постель. Под капотом моим 1000 лошадок, у кого-то есть больше, не говори мне сказок. В драгрейсе, где мне просто нет равных. Когда движок закипает, то зови пожарных. Мое авто самое лучшее на свете. Об этом уже пишут по всей планете. На ютубе, в ЖЖ и прочих сетях мое эго возросло, ведь я пиздат. Каждый день у меня новая мадмуазель, и я нахожу новую, ведь я как кобель. С гламурной мадам ебусь на рассвете, на заднем сиденье, в полусвете. Я люблю тусоваться, и мне рады везде. Я стал best of the best у себя во дворе. Надо срочно тюнить свой агрегат. Будут внешне понимать, у меня крутой аппарат. Так, что нужно для выебона? В салоне и багажнике больше пердящих колонок. Не забыть пределы. 4 трубы для еще большей крутизны. Так, наклеил наклейку на лобовуху для еще большей понтовухи. Ах да, спойлер на багажник. Я же не какой-то фуфлыжник, я заряжен. И тут я чувствую какой-то напряг. Открываю

Bye.

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

чё хуёвое? Скажешь про дверь, лучше сразу уёбывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут всё охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: еще хуевое. Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и не вздумай пиздеть, бля. Получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

я получила ожог светом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер дувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, кондиционер.

0: я же теперь как
1: Кейт Мосс буду.
0: Да, я рисую, может, прямо как Ван Гог, но одни ночи я с тобой не забуду. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агентша ЦРУ. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою любовь.

0: Серьезно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, все нормально. Я выдержу.
3: Настаивает мой станок для скрутки текстильных изделий. Летели недели, в них мы терпели насилие, истерики. Из моностерео положили в нешлифованное дерево. Ты мне не верила, как дежурный, который знал, что я без сменки. Но с меня уже сняли мерки,

0: руках, вся зарплата на кармане, надоедает тушку варан. Это твой лифт на эшафот, рефрижератор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко из селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно. Когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как Саймон Сима, когда я такой же скучный, даже когда синий, когда я возвращаюсь на работу и опять торгую симками, когда, как у узбека, полна дешевого хлеба, продуктовая корзина, когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Yeah. Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Черный Кноби.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь, гармония что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
2: Только я не искал золотого святого. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого. Мир стоит в тишине или в бранном тумане. На кровавой войне, на любовном обмане.

Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я. Ну, конечно. Кусок борща. Кусок борща. Кусок борща.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отправлюсь на...
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Синьо,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому...

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я прописан на зоне, из тебя пропишу. Но будешь ломаться, козла заложу. Что жрет без прописки, всех бы нахуй послал. Не сосет нам пиписки и не кушает кал. Для всех людей закон один, ты должен подчиняться. Если ты умнее всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок.

ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой говорим.

я мужик осиськи, как у Лары Крофт. К медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять. Отъебите, суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор Playboy'а. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель. Пыш-пыш. Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Сиджер! Аказевс! Тисмейка!
2: Гандон ебаный! Ты нахуй, соси хуй, блядь! Чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла! И отсосала мой хуй, и твой батя, блядь, повесился, блядь! Наркоман ебучий, шлюха, блядь! Собака, блядь, который, блядь, который тебя ебал, блядь, инцест ебаный!
1: Тисмейка!
3: Перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову, перегони меня по слову.
4: О, порвал вам анус, идите в жопу.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Почтальон Пэт.
2: Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день, ночь,

0: точно.
1: Я мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers.

0: Опа.
1: А может просто негром стать? Черным негром, первым черным негром. Черной обезьяночкой стать, черной обезьянкой стать, черным обезьяном стать, черным обезьяном негром стать, без дела по земле прыгать, прыгать.

спать, мама, и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьяны. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, май бро, you black mamba, о. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать. Не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать.

0: а может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать. Чёрт негром, негром стать.
1: Ау, ау, ау, обезьяй, обезьяй, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: Оу, май бро, you're негр. Оу, май бро, you black. You're black, my bro.

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать.
1: А медленько!
0: Осуждаю, блядь! Осуждаю!

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, танцуй, пока не сдох Иисус Христос. Молчи, Бог, и не

Молим за Иисуса и Россию, двигайся, пока не сдох, как сил, будь рад, двигайся в системе, брат, ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся, поднимайся и стремись.

слышишь, сука, никогда. Нормально пошла. Пасы квартиру проникают, астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в рамы Господу ходи. Сабок с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию, ветеранов против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Ну свой ебашит из колонна. Градус повышаем, выпиваем, выпиваем. Богохулов опускаем. Героин по вене ставим. На танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию. Двигайся, пока не сдох. Как сил, будь и рад. Двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся. Не стремайся, искупляйся. Поднимайся и стремись. По Иисусу ты молись.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Здорово! Эмспок здесь! Три, два, раз, начали!

0: потому что дома скука. Пока член не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Бань, парилка, ёбней горилка. Водка и пивай, полный расколбас.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
3: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: собака знает, что такое означает гау-гау. Гау-гау, гау-гау.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Йо-йо-йо, раз-два.

0: очки.
1: Погнали отсюда нахуй.
2: Что это? Что за Вася это вообще?
1: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще. Такой он ёбнутый.
2: Че, не продаёте, говорит, блядь.

0: прикольно Человеком-пауком.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
2: Ты думаешь, я наркотой угашен, как минимум нет верес. Раз верю в трехругую девушку Машу.

Лишь только глаза мне смежает зелье, я вижу все ту же херь, как Маша у мертвя из подземелья ко мне открывает дверь. Один лабутен у нее железный, другой костяной лабутен. Она грациозно проходит

0: это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

подойди. Где-то я тебя видел. А нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема такая блатная, бля? На, поебалу, за модные шмотки.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Я б хотел бить бабу по ебалу каждый день, бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

100 и даже 200, и, конечно, 300 лет. Все наденут шапки Фомас поголовно на земле. Людям свойственно такое, жить без шапок нам нельзя. Но за шапки

кибернетика и атом не заменят никогда самых лучших в мире шапок, а без шапок всем беда. Невозможно жить без крыльев,

0: Мы ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, остановка Димитрова, под магазином «Эколаз». Телефон 247-47-72.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
2: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по добру, по хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
3: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
2: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Глубокое.

0: Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, так и скажем. Хую-ю, хую-ю.

каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослен, солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки фурах нычат нычки.

0: Попова. Похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: усов.
1: Воу-воу-воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю.
0: А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
2: Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
3: Да.
2: Нам нужен 1 килограмм.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Yeah!

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Let's go. Yeah. Я пошел погулять с девочками, yeah. На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, yeah.
2: Да, да, йоу.
1: Yeah. Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться. Эй, Лович.
3: Ой, йоу, побольше денег.
1: Да.
2: Да.
1: И я сел под гитару, начал песни петь, yeah.
2: Йоу, брат, я же вышел.
1: Да. Yeah.

Прощай, белоногая! Монета с листвой! Мать тебя трепетна!

такая была первая.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Заебись.
1: Я был мужик был. Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскиской. Тут люди пожаловались на...
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: дому соседей, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому, мусора бегают по моему дому, соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому, стучат в мою дверь, я им открываю, бьют по лицу мне дубинкой, влетают в квартиру ногами, раз 10 пинают, ведут к холодильнику, все вынимают, а там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами, и лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Твои соседи все рассказали, отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет, и вообще я типа веган сыроед. Последняя фраза все усугубила, не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник, накинули наручники, побили буазик. Мусора бегают по моему дому, соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому, мусора бегают по моему дому, соседи обыскивая и знакомых в нашей стране. Ебанутые законы, мусора бегают по моему дому.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такой я разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играйте

тебя я в карты проебал. Давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь. Отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал. Да нихуево перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь. Все, я хлопнул и погнал.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Это пристал. Атомсики сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. МС Кисуля всех очень любит. Всем пока. Это лучший фристайл за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Я Гитлера куплю я куль муки с орлами и со свастикой, слеплю я пирожки.

0: пленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондомы контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой
1: скидываю зигу.
0: Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь
1: кинг-крим.
0: Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе в Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Богачева.
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: мадафака!
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: твои манды, я сливаюсь, потому что хочу какать.
1: Ебали в жопу, все нормально. Не, это нормально.

Диман рвут шоколадный глаз, сломал тазик, попукал газиками. Мы делаем минуса сами, а шныри их пиздят. Мы независимы, выебу твою подругу, ибо зимой я гоняю в угол. Ебал говна, то бишь на свае, привет, зая. Скидывай свои трусики, займемся делом смело. Я король аэродром.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой тебе в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебалу бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал убах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебал убах. Нафиг вообще, я тебя нашел. Мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках. А любовь говно. Получай.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Эй-йоу! МС Бентли!
2: И МС Торрента!
3: И МС Крэс!
4: И МС Игоря!
2: Йоу, мэн, раз-два, раз-два, и поехали!
1: Мы качаем рэп! Это наш рэп! Эй-йоу! Мы поем рэп про Данила! Моего врага! Эй-йоу!
3: И мой враг тоже! Данил, будешь драться еще раз, получишь от нас в глаз! Здесь Бентли! Я делаю хип-хоп с друзьями! И нас тут четверо, и говорим Данилу, отвали! Еще раз получи от нас глаз! Потом этот трек, слушай! Плее после рэперска кучи. Лучше присядь на карты, слушай дядю Бентли, и будешь крутым.

0: стыдись, а то сейчас получишь глаз. Данил, последний раз ты получишь в глаз.
1: Мы делаем лучший хоп с друзьями, пробная запись у нас с пацанами. Данил, ты читаешь не с нами, и даже не с другими пацанами. А мы с девчонками улетим на Майами, а ваши девчонки останутся с вами. Ну мы в натуре новенькие в рэпе, в этом крутом авторитете. Мы еще не знаем свой класс, так что ты не обсирай нас, а то точно запортачим твой глаз. Мы делаем лучший хип-хоп с друзьями, и жаль, что мы не можем отправить вас в деревню в первый класс.

0: на британские флаги. Чтоб выиграть меня, тебе надо взять ручку и тетрадь и заново все начинать. Чтобы выиграть этот трек, тебе надо писать и писать. Слышь, говно, попробуй меня перечитать. И узнаешь, как я зачитаю свой трек. Я позорю тебя, и ты будешь ко мне. Ты читаешь не по-рэперски. Я закончу свой мир, я закончу свой рай. Я закончу этот трек и пройду в финал. Вы оцените мой трек, что Данил фуфло. Ты последний раз получишь глаз.
1: В этот раз мы дадим тебе в глаз, в тот раз мы не дали тебе в глаз. Потому что мы класс, но мы не просто класс. Мы супер класс, а ты, Данил, ты далеко не от нас. И даже не супер класс, но мы знаем одно, что ты длинное фуфло. И не только длинное фуфло, и все чмо, и все чмыри горят в огне. Моя группа Феодал. Я злой.
2: Вам читала группа Феодал. Эй-йо, эй-йо.
3: Ты больше не найдешь, как я.
0: Я закончил свой рэп, я закончил свой рэп, я закончил свой рэп. Это была группа Феодал.
4: Мы закончили свой трек!
1: Здесь были MC Bentley
0: и MC Торрента,
1: MC Крэс
3: и MC Игорян.
1: Тут были Феодал.
5: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

блядь, сука, блядь. Дигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А по жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Вся суть рока в этом!

лицом, кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Curl Addict Productions.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно, и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным, я сейчас всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Хватит, сука, пиздить, хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь и я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёным меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды, когда-нибудь и я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Discover new music at kexp.org.
1: Вы слушаете Degraville FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрустый

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Сережа,
1: я подохну. Я мужик.

0: девочков. Наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, твое порвалочко.
1: Довольно обидные ваши слова, очень обидные. Что, я каторжный?

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Что ты за мать?

все отдам. За ласковое слово тарелку щей тебе.

0: что ты за матч? Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Он просто упал.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
1: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
0: Ни один не нажал!
1: Ни один не прожал!
0: Я попал?

0: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софья, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сафин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Вичулпан.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Больше никаких драк, только рэп.
3: Колбастер.
4: Сосистер.
3: Лейкопластер.

0: Грандмастер.
1: Грандмастер.
2: Сосистер.
3: Колбастер.
4: Грандмастер.
5: Гроссмейстер.
1: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках. Жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
3: Колбастер.
2: Сосистер.
3: Лейкопластер.
1: Мама, я грандмастер.
4: Грандмастер.
1: Грандмастер.
2: Лейкопластер.

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть. Любители, сука, говна!

шортах, скины под ее и качки, на их уебанских массовках попса пидорасы торчки, а у меня на концертах скины капота и качки. На их проститутских массовках мажоры свинота торчки, а у меня на концертах скинные фанатьё и качки, на их уебанских тусовках жлобьё бутланы дурачки, а у меня на концертах скины гопота.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Мой достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ночью роза, а на утро туман. Солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой. Пусть собираются все.

разные институции.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Отойдите, пожалуйста, а то не видно. Отойди, отойди, в ютубе нельзя, людям. Тихо закрой глаза и растворится в безоблачной мгле. Она ему не нужна, чтоб убедиться в себе. Он только сможет ее попросить, она не может ему повзять, под сердцем верно хранить.

0: он умрет.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Вай-вай-вай.
3: Дорогой.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

печать. Знаю чувака одного, он любит девчонку, она его. Я знаю, что у них будет все хорошо, потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены, что жить друг без друга вряд ли смогли. И на все готовы.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком.

ты сделать? Да еще так, чтоб мне пригорели. Да еще так, чтоб мне было грустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины, без баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины, без баранины. Люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, и свинины, из баранины, слюнки текут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Йоу, 11-е, а? 11-е, а? Ебать. 11-е, Я ебал всех одноклассниц нахуй. Куча классных задниц до сих пор оху...

почти 1000 возбужденных лялек. Ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замес.

don't like. Don't like, like, don't like, like. A snitch, nigga, that's that shit I... Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

плакал, потерял значок любимый. Жизнь моя дерьмо тупое, ведь я самый рульный эмо. Эмо, пидорская чёлка. Эмо,

0: Кишкины России! Это я и ты! Гетеросексуалы, грязные скоты! Гордость нашей нации, ждет анальный рай! Гейскин, скорее рожком вставай!
1: Гейскин,
0: ёбарь-террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!

0: Если честь отчизны тебе дорога, Кейскин, Кейскин, выбей врага.
1: Кейскин, Кейскин,
0: ёбарь террорист, держит твой огромный в руке неофашист.
1: Кейскин, Кейскин,
0: достает гандон, всех на застановке выбирает он.

0: Гейскин, Гейскин, шахты не пройдут.
1: Гейскин, Гейскин,
0: я бы террорист. Держит твой огромный в руке неофашист.
1: Гейскин, Гейскин,
0: достает гандон. Слышит без остановки, выбирает он.
2: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смертью врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым гейскинам!
0: Гейскин, Гейскин, я бы террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!
1: Гейскин,

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Наговорил, ты не слышишь, пошел сюда.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Могу положить.

твой нож разберется! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты шоу-бизнес!

тоже разберется. Твой нос разберется. Твой нос разберется.

Я учусь здесь третий год на сварное дело. За любую работенку я берусь смело. Выполнять сварные швы можно

Для сварки в мастерских отыскали место. Для практических занятий тренажер купили. На занятия все бегут покурить.

прибавим жару. Танцпол раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

Татары такой народ, который не сдается никогда. Они трут, берут пример с козла. Это я имею в хорошем смысле. То, что они не ищут ничего в коромысле, пытаются добиться всего сами. Это же татары, они с усами. Плюс 100 брутальности борода. А если есть еще приора, то любая тёлка тебе скажет да. Рушан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет приора, значит будет.

0: Cosa causa, vedrà. È da principiano.
1: Oh.

0: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончены.
1: Тигровиль ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Герман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

детства люблю я звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

наши зрачки, которые меня смотрят. И это запрямики, которые меня смотрят. И это руки, которые нас любят. И это прожектора, которые нас любят. Лежил, лежит, не бросись. Лежил, лежит, не бросись. Лежил, лежит, не бросись. Лежил, лежит, не бросись. Лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи, лежи

Pleasure, pleasure.

0: остановился. Капкан попал, я слышу голос твой. И вижу твои губы, я понимаю, что теперь не убежать отсюда. Появилось время в этом месте, теперь не знаю, когда мы будем вместе.
1: Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе...

тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

отстой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и ссорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Я питаюсь каждый день. Каждый день. Есть еду совсем не лень. Есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду. Я всегда найду еду. А иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
3: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
4: Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. И я решил сочинить рэп, и сочинил рэп свой. Называется... крыса. Но на свете крыса Миша Ярошенко, я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы не скрывался ты. Разобью ебало и разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали.

0: уничтожу, сука. И пидарась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то еблой разобьем и друг друга закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь, я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были, или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе, мать, теперь тебя найдут. Ебло, бля, разобьют. Если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

собачьи мозги, пушиные мозги, петушиные мозги, и масляные головушки, и шелковые носки, и шерстяные носки, и ХБ носки, и новые решения от скуки и тоски. И боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все. Это еще не все.

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, ибо все, и то да все, и все.

А чё ты всё ноешь, ущербный придурок? Соси своё пиво, соси свой окурок. Такое пиздатое время настало, что скоро от радости лопнет ебало. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли.

чё ты всё ноешь? Тебя не жалеют, тебя только все всесторонне имеют. Твои переписки тупые читают и цены на всю твою жизнь повышают. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня разорвала их псина. Хочу, чтоб меня...

0: с номерком наебали. Хочу, чтоб продукты всегда дорожали. Хочу, чтоб давили, сажали, ебали. Я хочу быть задавлен машиной режима. Хочу, чтоб меня покусала их псина. Хочу, чтоб меня обыскала охрана. Хочу им помочь в выполнении их плана. Хочу, чтоб меня, сука, оштрафовали. Хочу, чтобы в сраку фонарь запихали. Хочу, чтоб везде паспорт мой проверяли. И ходили, чтоб все с номерком наебали. Заебись!
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст, потому что концы раньше срока даст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на дело поднялся. Да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А я вовсе не злой, просто вот я какой. И когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока даст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И у меня в кармане нож.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Я мужик был. Я мужиком.
3: Сеньор,
2: я подохну. Я мужиком подохну.

пидорас. И я в районе солнечном живу. И я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень.

0: пидорас!
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: А переступ.

Пройдут дожди, жди меня, жди. Когда пройдут дожди, жди меня, жди. Вот и все.

Психопат, мой рэп это припадки. После курения пятки любого МС порву на тряпки.

сука! Жаль, пью, котел кипит, анальгин и путеха варит новый хит. Жаль, пью, котел кипит, анальгин и путеха варит новый хит.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Итак, смешной стих про Юру. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. Итак, еще раз. Юра, Юра, винегрет, он под деревом сидит, он под деревом сидит, и как горжит, как кишак. И как горжит, как кишак.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

И почему рулетку смерти называют русский? Russian bot готов играть за American Dream. Немерен экшен по-любому, немерен экстрим. Все это плюс конкретный риск, и еще помножим на спецэффекты, до сибирских морозов по коже. Пусть кто-то делает громкие дела как можно тише. Ты будешь делать то, что должен, ты должен выжить. Если заварить, то крутая будет каша. Весь город будет нашим. И станут ли тебя любить или ненавидеть? Ты русский парень, и ты жмешь на ноту Liberty City. И там за океаном ты построишь новую жизнь. Пришел Russian Boy, дядя Сэм, ну держись. Там это не тут, казано странит братва. Рублевка не Голливуд, Москва не Москва. Это же не водка, а

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Нету СС ни сна, ни дня, где

Грати народи, чем масы свет. Пузырные жопы, лихие дела. Я в лужу упал, чтоб не видеть ваш нет. Но там отражаются ваши тела. О, пошли вы все нахуй. А, пошли вы все нахуй.

Я лезу на стену, меня не убить, но я протыкаюсь на ваши пупы. Пошли вы все нахуй. Пошли вы все нахуй. По имени душных, по имени нужных, по имени звонных, по имя Джаваще. Хай!

0: нахуй. Пошли во все нахуй. Пошли во все нахуй.
1: Тигровиль ФМ нажал и влип, как будто скачал странный.

0: клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.
1: Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой

0: бомжом.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: весне будет пепел и дым. Мы сами все тропнем, никто не съебется. Мы сами не жили и вам не дадим. Мы сами не жили и вам не дадим.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: крепко. Конь на трубе
1: играет.
0: Там здоровый этот Шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать.

Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

прожили полжизни в стране дурачков. Она была из фарфора, а он из сучков. Сухим фанерным листом он прикрывал наготу. А если дядю приснится, просыпался в поту. Она не красила волосы импортной хной. Ее прическа по жизни была голубой. Но деревянной душе познать любовь не дала.

0: Никогда не верь любви. За собой она поманит. Посулит потом обманет. Будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Но подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Если спросят меня, где взяла, и я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: Делится, я ждала тебя, так ждала, ты мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же нужно-то криминального? Я ждала тебя, так ждала, ты был мечтой моей хрустальною. Угнала тебя, угнала, но что же тут криминального?
1: Отлично.
2: Я мужик был, я мужиком, я подохну, я мужиком подохну.

резиновые сапоги. О, о, о, лесочек, о, о, о, о, а пушечка. О, о, о, подосиновичек, о, о, о, рыжик, о, о, о, опенок, о, о, толстоногий, о, о, о.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Ударов здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой боров на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, вести пулями каждый день. И не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой, Валерочка, я пожилой, старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэпо.

мастер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо дыхами, тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15, я пью Оболонь, и я отдыхаю, нихуево на

Дыхают, бухают, Львовская 17-15 допивают, а потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит, а тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса, ха!

0: И мне похуй, и мне похуй, я на падике тут тупо. Районы и города все возле меня, да. У меня есть приора, на приоры по районам развезу я тёлок, а потом их отъебу где-нибудь дома, пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать, я Валера Хансер, ёб вашу мать.
1: Дегравиль FM, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашёл посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Лавандос на пас!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Тигровиль.фм, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

0: Paz пел пророк Санбой.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно вообще.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Мне похуй нахуй на чеберлитаху, хуярю в пердё в багажнике гарнатомён. Мне похуй нахуй, любую затарахаю на чеберлитаху и башу нахуй.
4: Узбек похуй.

слегка приоткрыла кошки и крикнул ей в сторону: «Шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крути?» Она смотрит охуела: «Нихуя не втыкай!» Ну хули, подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла на пизду. Тормозну на остановках, чахана, пойду пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру, впереду в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлек таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

голоса. По мысли дать бьет в голову. Пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяров, пердю в багажнике гарнатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлет таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

присосать, вам присосать. Время придет, все ты поймешь. Вам присосут, всем навсегда. Попса заебись.

0: Держи, держи.
1: Ну, что ты хочешь сказать мне?
0: Да, да,
1: а?
0: Да.
1: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
0: А я хочу здесь быть.
1: Я не хочу.
0: А я буду здесь.
1: Ты не будешь говорить?
0: Буду говорить.

идет такой, очень сильно непростой. Это кто идет такой с бородой? Не дает мне мирно жить, баб ебать и пиво пить, не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал, нелегал.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл? Все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмуда. Пидор гнойный, жри свинец. Шагом марш отсюда нахуй. Все, что я могу сказать.
2: А, ты сделал это, круто. А теперь иди сосать.
3: Пидоры, меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет, блять, вот дерьмо. Хай, парниш, 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали, ебаный кусок дерьма.
4: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Ой, Жалак, зеленый такой сексуальный. Жалак, сумнотекен, но свой неизменный. Айна, ну кейти я. Пиздец, да, но свой, Жалак. Нихуя себе, Жалак, ты чё? Зеленый героин, да, Жалак? Слушай.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистил. Чисти, чисти, сука. Вот, чисти. Давай, чисти.

Братишка!

0: Вы слушаете Дигравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну хоть что-то да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев пидорасы были греки. А троянцы пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод.

0: фибло!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Полюса тонеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Словонные трэши, пищевые отходы, идеальные примеры, сперму, газ и дерьмо. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. А, и только это праздник.

пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Шифозные бараки, черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Ах, и только это праздник, все летит в пизду.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.

никаких. Мой друг кирзачами поебал, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб заработать.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Отдай мне мое сердце, отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего, не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства, не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе. Не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься, что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность сдохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне. В небо так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких, как я, еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так и постыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что ты так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь, и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом, все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу, я отпущу. И ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просветы. Аспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино, на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я две.
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным сука. Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог доверчу как раз.
1: Православным Бог не указ.
0: А есть президент, я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старый Иван.
0: И таких, как я, праведниц нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог доверчу как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с Владыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь ебло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог, да вечер как раз.

получишь ебло, пидораш. Не сказал Бог до вечера,

0: Я был мужик. Я мужиком. Я мужиком подохну.
1: Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в кринзуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонку внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на 6-м месте, замесил финалистов и опиздюлял.

0: связано с черным братством по масти петухом. Это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Вылезание за лук, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч лир болтович отстрочил, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. А вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чистый. Ну вы в курсе, сука. Хастрос, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жить продюсер. Но потанцовка женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый горел. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэма из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом. Респект, браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом. Пидорас. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелят. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелят.
1: Брат мой. Эй, братишка, сука. Это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубаешься, врубаешься, сила туза, торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик, я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний путь, братан, тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес. Это

0: не жизнь, а тюрьма. В армии плохо для каждого лоха. Просто закуй, обожрёшься дерьма.
1: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: На столе был пенал, Миша на него упал, съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял, Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки, Миша купил, пенальти пробил, не забил, Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал, и как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась. Ака 45-7.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: секторе живет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От батаров нас спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Он же истинный оплот!
1: Наш бессмертный президент!
0: Они смотрятся на него! Зарыло их в его! Улы в них перекрещи, ему в ноги повали!
1: Ты не смей говно раздать!
0: Чтоб сажала твоя мать! Ему в ноги повали!
2: Еще будет заебись!
0: Он на всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От Америки спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Эти крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный облом!
1: Наш бессмертный президент!
0: Ты его так любишь.
1: Ты говно, не смей роптать.
0: Много у него врагов и крещеных мудаков. Много у него забот.
3: И все больше года в год.
4: И президент нас бережет. Ради нас на смерть пойдет.
0: А ты ропчешь на него.
2: Бога мерзкое хуйло.
0: Он нас всех переживет.
1: Наш бессмертный президент.
2: Наш бессмертный президент!
0: Не согласных разорвет!
2: Наш бессмертный президент!
0: Боже истинный оглох!
1: Наш бессмертный президент!
0: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
1: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
2: И нас всех переживет!
0: И все будет заебись!
2: И нас всех переживет! И нас всех переживет!
0: И нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От Бандерса спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Некрещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный оплот!
2: Наш бессмертный президент!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
5: Отлично.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Сеня,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: пошептал.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: That's because your troubles are all gone.
1: Я был мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Открываю кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкатит 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны.

у всех есть стрелки и понты. И понты, кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Катать со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Супер-дупер.

0: Мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24-й, стрелку не забудь. О, Федя. О, так тепло. О, Федя. О, мы с тобой. О, о, о, о.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.
2: Я банкир! У меня маленький хуй!

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, вышел утром посрать. Волосы к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите, все я. Этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль, с ее вонючей зракой совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим, отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти, это наш вагон.

Чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же наркология.

На наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня. Но это все я сказал себе сейчас. Это на наркологический вагон. И он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон. Он уносит нас вперед вон.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Главное, чтобы мне на душе было заебись.
2: Ладно, Сантура хорошая.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Хватит хватать меня за жопу!

что потом будет? Можете себе представить? Не, ну я так-то по-тихому могу кое-что сделать, когда прихожу. Но я не покажу.

0: и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я.

Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Come on, Влад Савельев in the house. Поехали. GTA 5. Да мне, сука, просто 5, бля. Ты любишь игры, и я тоже. Хоть по роже мы совсем не похожи. Ты не был в Америке, ну и хуй с ним. Блевани, если бухаешь, и хуй с ним. Ты ждешь Half-Life 3, и я тоже. Но что-то мне говорит, что они будут похожи. Как заебали постоянные апдейты доты. Хоть я и в ней не знаток, но все же GTA 5. Самая пиздатая игра за все время, блядь. Походу, братан, ты не согласен со мной?

0: правда, у тебя что-то не то с головой. ЖТЭ — это наше все, и мы ебашим постоянно в нее. Ах да, ты, может, любишь Skyrim? Я тоже, браток, GTA 5 не един. Влад Савельев in the house. Come on. Everybody, ёпта.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Пробуем писаться. Эка-чи-пэ-пэ-пэ.

Гэ-гэ-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ

Дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер и апельсинового цвета, успокоительный торшер. Волнение радио «Свобода», бессонье, безверие, бред. Живой будильник на комоде, скользящий на пол красный плед. ГКЧП.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас будет моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, халил культ личности моей. Гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, гекачи-пе-пе-пе-пе-пе-пе-пе. Гекачи-пе-пе-пе. Пел пророк Сан-Бой. Фух, хорошо.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Типа написано.

нравится любой. Скейт купил себе я свой. Мы всю ночь на скейтах удирали от ментов. Хуй поймает нас, кто блять смог.

все, блин, просто заебись. Смотри, не опасись. Гитары, барабаны, скейты, бухло. Мы Верка Андрей. Но вот нам, блядь, повезло.

0: Барабаны зашибают по мозгам. Кто не любит это дело, тот сосет, пусть фак. А кто не хочет с нами отрываться, тот мудак. Yeah, чуваки, хорош уже.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Я был мужик. Я мужиком. Я подохну.
1: Сабатова, я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, и я купаюсь в фонтане. Сабатова, я ВДВшник рота подавусима, я ВДВ, у меня розовая берета, я из ВДВ, подали нахуй. Сабатова, я поднимаю рюмку пива. Сабатова, я поднимаю ёбаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а я ВДВ, блять, за ВДВ. Я поднимаю ёбаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228. Рота 228. ВДВ батальон. За ВДВ. Я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане. Рота 228. Оп. За ВДВ, блять, нахуй ВДВ. Я, блять, ВДВ. Рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка, и я купаюсь в фонтане. За ВДВ, сука, сука, блядь, ВДВ.
2: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

вокруг. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и в венах закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу.

0: меня ты льешься, я буду жить. Яга-яга, ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты льешься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что самое сильное. Но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожаешь шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Ведь с тобой болен, и с тобой болен я. Яга-яга-ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Яга-яга-ягуар, мой волшебный нектар, словно божий дар, тону в лучах твоих чар. Ворую деньги у бабули, чтоб тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, пахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выиграла в ратешник. И еще одно. Булат-шлюха.

0: Дед Мороз обещал снег и новогоднее настроение. В итоге 10-дневный запой и геморроя обострение. Плюс желудки и сварение. Запивал шампанским пельмени. Запивал новогоднюю ель, протухло оливье, намазал икру на варенье. Вот подошел к концу год, пора подводить итоги. Вокруг полжутевший снег, еле волочу ноги. Дороги, дороги, прочь невзгоды и тревоги. За праздничным столом бухие диалоги. С мятой туалетной бумаги вырезаю снежинки. Пригласил в гости Снегурочку, а пришла бомжиха. Расстегнул ширинку, начнется вечеринка. Дед Мороз под елкой пьяный танцевал лезгинку. На закуску мандаринки с бомжихи сняли стринги. Пасеньки без резинки изнасиловали дубинкой. Потом отпинали ботинками бомжиху в могилку. Самогон взяли на рынке, так и живем в глубинке. Потом салюты в небо, под ноги петарды. Вот такой вот Новый год. В рот мы его ебали. Сосульки падают с крыши у прохожих над головами. Страшнее гуков в Вьетнаме. Вокруг все огнями пылает. На утро дикий сушняк, пол полторашки кислого пива. А вчера все было ништяк, атмосферно и красиво. От бомжихи воняет псины, чья-то кровь или кончина. Ароматы праздника от мандарина до заразной урины. Смятые банки консервов погуляли от души. Отпиздили соседа, покурили анаши. Нахуярились водяры, заблевали, блядь, весь пол. Вот такой вот, сука, праздник, вот такой, бля, Новый год. Вот такой вот Новый год, ёпта.
1: Скоро Новый год, это типа праздничный праздник. Ты получишь свои подарки, если не совсем проказник. Я же принимаю только от судьбы подношения, но кто-то нагадил в карму, поэтому сам своей жизнью правлю, и у меня нет с собой никаких разночтений. Мы стоим на пороге великих открытий Балтики и охоты в Падике. А помнишь, как ехал поезд ночью во Владик? Слышишь этот колокольный звон? Или это бой курантов? Мне так не хватает транков или антидепрессантов. Кому не скажи, прозвучит страшно. 2023 уходит неспешно в прошлое, собирая воспоминаний крошки. Вспомни, был ли этот мир обоссанным и продажным всегда, или это началось буквально вчера. А ведь еще пару лет и не встанет елда, а потом отвалятся яйца и не останется вообще нихера. А меж тем молодые снега ложатся на почву, как в твои мозги проникают мысли неспешные. И такие же длинные ночи являют сон разума и чудовищ, порождающих действия грешные, и тонкая ниточка жизни хвостом виляет. Скажи, зачем тебе все эти глупости? Ты лучше свою жизнь в соцсети пасти. Не давай своим чувствам повода, оставляй только чувство вечного голода, дабы задобрить демонические сущности, они внутри каждого из нас. Все это не важно в сущности, но повторяю я это из раза в раз. Мысль ложится легко, как снег, и минут 5 до Нового года. Пусть в сотни морей впадают тысячи рек, но не перейти их просто так вброд. Совершай все обряды праведные, верь в пришествие, но помни Иуду. В голове есть идеи зловредные, но я их воплощать не буду. Все ебучее царство теней скоро в блуде погрязнет финально. И не нужно тут думать фатально, просто стало немного темней. Но когда-то забрежет рассвет, ведь иначе и быть не могло. Сколько бы нам ни крутили кассет, все заранее предрешено. Волжский соляк взлетает, как як.

0: Тигровили ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Выбивай нахуй ему мозги, сука, блядь.

хули ты ходишь, как чмо в смотках мамкиных? Хули прическа, блять, что бабам нравится? Это неправильно, сука, неправильно. Слушай меня, тебе надо исправиться. Крепкие парни

жестких мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

тянешь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует.

костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить про

любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типажей.

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Я от страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний. Собака Майло ждет за решкой. Грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий. Долговой вещмешок хуярил синий дым, исполнял ашок.

0: нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в менжурку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий гриб. Тщательно отмывал мой этаж гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хули, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрейру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Минимум розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей.

За что же тогда и мой дед воевал, чтобы ты, сука, пидор, меня ущемлял? Не будет такого, это я говорю. Соберу пацанов и ларек разгромлю. Посуду Бандеры и прочие суки от Россиюшки, блять, уберите вы руки, пацаны православные.

0: истребил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: надо!
1: Я мужиком был.
2: Сеня,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит в ночь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я жду весны. Весна придет, чтоб подарить любовь,

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Открываем

фонарь, мощно порится в анал. Завози погромче, дядя, здесь законченные бляди. Здесь Лей Квин, здесь все ебутся, жопы с диким треском рвутся. Я влетаю самым первым, трясу хуем здоровенным и кончаю прямо в зал. Бустер с пола все слезал. Словно вудуш на Урусе, я на оргию ворвусь. А ты готовь свое очко и вставай скорее рачком. Эй, генсуха, ах ты шлюха, я ебал тебя в два уха. А потом Кори МС говорил, давай соси. Спят у входа бизнесмены, мы ебемся как спортсмены. Это стримерский замес, сперма льется прямо в эс. На танцпор

право слова, мы тогда устроим пати, прям на тряпках, как у бати. Эвилон поест говнище, ему стинтик в рот надрищет, его кал размешан членом Т2Х2 равномерно. Это будет просто жесть, дайте деду пи доесть. Словно

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

мой детства. Много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком, с моим корешком.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: 2209. Это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю от девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а затем

Замеченное место, а тут девчонки идут с пары по ходу. Короче, одна мне говорит то, что хочет со мной петлять, а мой...

Лотус, скинхеды. Его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я на твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, отомщу. Где? Yeah.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это не удивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты

просветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, откуда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка соплыть.

Ты найдешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда. Ведь я уведу тебя навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда. Где нет огня, где ты и я, туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня, туда, туда.

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Чем зимой работать?
1: Я хочу бухать и баса. Телефоном фото.
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
2: А то однажды поработал зимой, теперь баб нечем ебать.
3: Я вообще в жизни ни дня не работал.
2: Вот дела. А вы что говорите? Пойдем пивка попьем. Да какое мне пиво сейчас? О, у меня какие проблемы.
0: Никогда я

пусть лучше баба зимой летом работает. Спасибо.

Летом я люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать и прекрасным летом отдыхать, не забывая при этом дурака повалять.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще малость ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверьё. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ёбну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ёбну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуёво жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ёбну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по ебальнику. И еще, малость ёбну по сральнику.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

Я в Доту никогда не играл. И Вов я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал. И мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучше игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я прошу.

0: Красное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, что выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби. Может, уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде. Будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости. Но на сходках с крипером сильно не шутит.

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложится время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложится время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
3: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа.
4: Чуваки, это рэпчик? Поехали!

собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Show.

0: охотники должны сдохнуть!
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Я буду. Молдавский модник развивается в...

0: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей.

0: лучшим твоем всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь. Значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это точно заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Один ворот и на землю!

Да. Трек про анонизм. Да, да, да. Нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм. Любит, любит каждый организм. Если, если ты любишь анонизм, значит, значит, у тебя

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Я топором рубил, махом битом рубил с плеча. Я смотрею нанести, хотел бы лошадь хохоча. Под пару щепки ветлетят, колбу испарен.

0: Главное, Лена, хватит клиентов.
1: А чёрт направо, перевар, поправо, хрящ, чёрт подари. А ты скажешь, чтобы всем привнах, а значит, подтекёт топор.

сода осталось, сколько нас держитесь, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. Привод размеренный другой. Плеснув клинком летит топор. Проходят годы, очередной. Спасение, три чески на бар.

кровь уходит репетно. Растворяясь сарканы, позвала их Россия, как бывало не раз.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Что-то случилось этой весною, а что-то случилось, а с ней и со мною, и все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом, а те же глаза, а кажется, надо что-то сказать, и все вокруг, словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, и не объяснить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? Ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да.

0: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.
1: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
2: Ха-ха, отдай штангу, сука!
1: Что? Что?
3: Банку качай! Банку качай!

Ну,

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала, когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

не пизди слишком много. Тебе говорю, а не то прямо здесь тебя приговорю. Не пизди и паскуда, не вздумай молчать. Я тебе вопрос задал, пора отвечать. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.

0: настолько днище, что это хуже любой панкуки, это просто ну самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
2: Хочешь веселиться,
3: бодриться,
2: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать подирать.

0: страшно. Оу, бэйби, страшно сидеть. Страшно сидеть. Эти секучёвы тут буршету и бэги по борзу. Бэги, бэги. Страшно сидеть. Край.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ура!

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Зайди спрашивай.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: содержит витамины. В свободное время гоняю баскетбол, забрасываю яд, пихачковый гол. А еще у меня есть чудные кроссовки, ха. Да, они же как морковки, да. Кроссовки как морковки. Преобразованные шнуровки. Кроссовки как морковки. Неоновая трубка в окантовке. Кроссовки как морковки. Лучшая обновка.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Влад Савельев. Камон. Майнкрафт. Вы любите Майнкрафт так же, как и я, то я респектую просто вам, друзья. Игра создана всего одним человеком, но она объединила всю планету. Возьми и посмотри тренды сейчас в Ютубе, и ты поймешь буквально все за минуту. Шедевр был выпущен в 2009 году, но кто-то скажет, что я плету ерунду. Майнкрафт — это целый огромный мир, и если ты в нем, то ты непобедим. Часы в майне проходят очень быстро, и вот ты уже понимаешь, что пора ложиться. Но огромный мир продолжает манить к себе, и однажды ты понимаешь, что ты завис в игре. Ночь вообще крутой программист и мужик, и не думал, что ее креатив станет так велик. Если ты до сих пор не понимаешь мои строки, то сядь за комп, загугли, и ты будешь в шоке. Заходи в Майнкрафт, и перед тобой целый мир. Крафтишь, творишь, и вот ты уже устраиваешь пир. Камон. Савельич in the house. Майнкрафт.

0: спросил вот это, господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

пуза. А пожелай ты мне пуха, не пера, да. А пожелай ты мне пуха, не пера, да. А пожелай ты мне пуха, не пера, да.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Девчонки, раздевайтесь, с парнями поебайтесь, как много пива водки, сейчас бухнем. Бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Того, кому не нравится, нахер убьем. Ебемся и бухаем. Друг друга обкончаем. Давайте развлекаться. Сейчас бухнем. Пиздато и прикольно. Немножечко отстойно. Но это мы поправим. Сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем, будем отрываться. Круто все у нас путем. Немного поебемся, немного попьем. Друг другом тоже трах-трах. Девчонки поебутся, парнями поебутся. Сейчас бухнем. Потом, когда напьемся, когда мы поебемся, мы будем отсыпаться, а сейчас бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем. Эй, оу, бухнем.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: первая хуйну вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас до хуевой кислоты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебался, пидорас,
0: ведитесь!

Сколько я не искал золотого святого, суду грубый оскал, суду черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну.

Олег, Бочаров, Стрейн, Стая, Генерал-капитан Криса, Аферизм, Гочи, Стример, Аферист, Гочи, Стример, Крисамс, Рублан, эй, йоу, я, йоу, Устая крыса, это факет, это пристизес. Stand up, please, go to your crazy, nigga. What's up, I'm for coach, you're so pissy, nigga. Stand up, drink cocaine, you seem to piss. Freestyle music, то есть сцены не будет, как маленький ключик. Он дружит классно, битву берет в руки, как классный Доротанос. Уэртен и прочее, мама, грация, прего, черепапа, люди, кура. Bet you can need it, fuck us after place, it's just so to make.

0: лакированная, она так клеем дышит, побери с места воняет до сорта у тебя, когда мой голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50, но с вами говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Стример, я не знаю, что это за слово стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, колокола, бьется самба, утро набито, так туха, обоснутая, прошу, парнишка, да, на районе уважали тебя, завтра моя глава горькие и слезы у меня на щеках. Распишись на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

Вот ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

хуёчку. Хуёчка. Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Hello, ladies. I'm the best.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
2: А, подожди. Supersonic drone should hit you in just a few seconds.

0: Я люблю кровь! Я люблю хэви-метал!
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: поехали! Федя, кетчуп! Федя, кетчуп! Федя, кетчуп! Федя, кетчуп! Федя, кетчуп! Йоу-йоу! Ну ты красавчик!
1: Федя, кетчуп!
0: А не какой-то Вася?
1: Мне 6 лет.
0: Я совсем не Масик.
1: Я Квасик Ку-ку-гоу. И собираю школу.
0: И в первый класс пойду совсем скоро. Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя, кетчуп. Федя,

0: рэп батл в Майнкрафте. Зомби против крипера. Здесь зомби, здесь мои очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо. На раз, два, три. Лучше ты, крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь крипер, мы очень крутые. Это мы стильные. А заткнись здесь, вы тупые. Мы взрываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома, ну подходит, спрашивает, как дела, говорю, хорошо, взрываю, и вот и все, два, время уже давно прошло, вот и все, поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно, вы думаете крутые, но это не так, уже проходит уже время, уже катфал, мы тут еще до сих пор, вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим, мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно, любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно, но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я, MC-скелет. Я вам сегодня буду учинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный варибет. Я крутой, вы будете стрелять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они убегают, но я к ним иду. Будет все гореть, ваш скелет, лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро, а здесь целая команда. Вы зачете стоя, мы лучшие, с этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой, вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире, очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему убивать, взять мясо. Но он доживает прям ни за что. Вот, подтягаться может только бро, любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась. И подпишись на канал. Всем пока.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок, металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший мрак.
1: С Богом вперед, Россия идет.
0: Мы воины света и воины добра. Наша главная цель и наша мечта — Россия

истинный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песней и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.

воины света и воины добра. Наша главная цель и наша мечта — Россия, Россия. Чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы. Красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия. За тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия, Россия.

0: Shit, man. What the fuck? Здоров, комрад, это Савельев Влад. Ты зашел на мой канал, и я этому рад. Я пишу видосы довольно давно. Кто назовет меня хуесосом, тот сам говно. Может, ты посетил мой стрим, но ты не проникся им. То зайди еще, и ты поймешь почти все. Я в Ютубе пилю видосы довольно давно. Если ты ими проникся, то ты хочешь еще. Вы хотите обжоров, влогов и покатушек. Это будет все, но не ради пиздюшек. Я делаю это от души, и поэтому мои видосы так хороши. Братья, комрады, уважение и респект. Влад Савельев in the house, what the fucking shit? What the fuck?
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: диджей.
1: Меня играет
0: диджей.
1: Ебан.
2: Ну, я сам мясо не ем.
3: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает, все равно.

0: голосовал!
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
0: Просто

0: металла. Тяжелый рок, тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее. Тяжелый рок, тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

не хочешь, сиди да помалкивай. Я, бля, такой дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлопить.

Будь меня, любишь пиздеть. Ну люби и расхлебывай. Сейчас тебе ёбну, бля, для профилактики. Вон твои лифчики, можешь уёбывать. Нехуй, падла, пиздеть было. Я же советовал, я же тебе

0: охуевшие. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал. Что получила коза охуевшая? Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Петрович намотан на вал.

Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду. Смеяться любил, не был скучен, пока на волне был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О-о-о, Петрович, спасибо, жалко, конечно.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Всем респект, ёбаный.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: Растропой.
1: Да. Ну, это же можно, это же не кощунство.
2: Согласен.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
4: Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Подрачи, подрачи, пидорол. Банды-джи, слезли из моих рук. Я подрачил, подрачил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но кончал по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрачил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрачи. Будет тепло, лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне. Ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы». И всем пидорам отзвониться, быть на телефоне. Сказать на громкой, я нахую вертел. На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш? Нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы. Еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы. Черная залупа отныне будет в жопе.

0: Я ничтожество, я старый, больной, чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий пиздюлькин, никчемушка, никчемушка.
1: Алло!

стали поклоняться, и все стало из стали вокруг, и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес, я демон, я бес.

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Отлично.
2: Я мужик был, я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну, я мужиком подохну.

заметка. Это девочка Фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

целится метко. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка

0: поехавшая, упоротая, глупая девочка-фемка.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: О, пацаны,

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный. Муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. В 4 встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотен кукузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции, прочь истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

остров и Жорик Трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик Трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

У меня душа мертвая, она словно небеса насрали на тебя. И ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась,

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен, ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя!
1: Если я проголосую с демократию любя!
0: Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так! Нам все равно, что ты скажешь, мудак! Мы с президентом думаем так!
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Я был мужик. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Йоу! Всем здоров, комрады, подписчики, подписчицы, случайные зрители и зрительницы! С вами Влад Савельев! Я подрубаю стрим на Ютубе или на Твиче. И вот я уже почти как в телеке на передаче. Это мой геймстрим, от которого все начинается. Бывает такое, что трансляция надолго затягивается. Кто-то меня любит смотреть и уважает, пишет в чате слова напутствия и добра желает. Хейтеры и антифаны напротив хотят меня задеть, но тем не менее я искренне уважаю и люблю вас всех. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Моя персона не оставляет никого равнодушным, и это вполне логично, ведь я далеко не бездушный. Стримы — это отличный инструмент взаимодействия с вами, так как ответить на комменты в ВК и Ютубе я не успеваю. Про меня сочиняют много баек и разных слухов, походу скоро понадобятся люди, изгоняющие злых духов. Хотя нет, что я говорю, это совсем не нужно. Белый пушистый стрим — это слишком скучно. Я Влад Савельев, блогер, стример и делаю летсплей. Подтягивайтесь, комрады, на виртуальную тусу быстрее. Здесь и сейчас мы будем, как всегда, зажигать, общаться по-братски и любимую музыку включать. Ну что, вы согласны, наверное, время гимн отрубать? Ведь уже пора с вами лайв-общение включать. Не спрашиваю, сколько будет длиться прямой эфир. Я просто сам не знаю, насколько хватит у меня сил. Йоу! Йеху!
2: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет: думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь из-за тебя она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить, и по-любому ты кому-то нужен тут.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там, не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Ёбаный рот этого казино. Суки ёбаные падлы, блядь.
2: Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм.

детка. Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, чётче нет авторитета. Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, ты понимаешь, детка? Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, Тюменский Джейсон Стэтхэм, чётче нет авторитета. Чётче нет авторитета.

0: для себя.
1: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Блядь, как же мне хуёво.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: хорошая, ты говно.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
2: Выстроена, как цветок. Вы изящный, как свет.

я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Сережа,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

кости. Я крокодил на

так, как.

0: Сона! Пиздец! Зона! И пиздец! Тут Андрей Нога!
1: И Борис Пивко!
0: Группа Шальные! Короче, стоят два стула! На одном пике точеные, на другом хуи дроченые!
1: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
0: Всем блатным!
1: Блатным!
0: Песня! Зона!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

Бля, книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща

Я, бля, книжек не читаю, я видал их нахую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.

Все бесстрашие, Максим отважный, как ниндзя-черепашка. Кстати, не самые плохие качества, но подвели сложившиеся обстоятельства, подвело желание во всем.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
1: блядь. Это The Twitter, это Super Twitter, это сука The Twitter, это The Twitter, это Super Twitter, это Super Twitter, это...

0: Извержение Риттер.
1: Гейгравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

эту лавочку закрыл. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан,

я тебя сейчас обосу. Я б сказал в 95-м году, а пока, дружок, ступай. И таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд мой. Он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на Кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на Кукан.

0: садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

мои милые детки. Я постараюсь вам не портить праздник, и так всех расстроил за год. Стучат 808-е, под них читает кривой прозаик. Устроился работать в быстрый займ, но не читал договор. Теперь много должен, теперь много брошен. Как недоеденный борщик буду блестеть жирным блеском. Почитать для самого себя тоже бывает полезно. Пока не оказался в клинике, хорошего застолья всем мужикам, может и полтинником. Смешарик ждет под елкой новый спиннинг, но под ней лишь дед и подлокотников и мой пакет потников, который я складывал в лагере и забыл отдать маме на стирку. Все собираюсь

0: Нацвале.
1: Дигравиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
2: Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а?
3: Так, значит, аккорды первые такие.

0: смотри, молодая.
1: Бак не давно.
0: Три семерки на шопе, наверное.
2: И втираешь какую-то дичь.
3: Про говно все засрал.
4: Просто.